Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя, ты небо.

0: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
6: Сегодня в Латвии облачно, местами с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южный, от умеренного до порывистого.
7: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем около 17-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове около 19-20.
6: Столица Латвии преимущественно облачно, местами небольшой дождь. Днем до плюс 20.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
6: На часах 6 и утро четверга уже наступило. Доброе утро, друзья! С вами Елена Рассохина и Александр Шунин. И в ближайшие 4 часа мы будем бодрить, улыбаться, рассказывать, удивлять и, конечно, включать лучшую музыку трех поколений.

0: Утренний экспресс. Елена Рассохина, Александр Шунин. С 6 до 10.
1: 3 сентября официально наступило, а значит, пора проверить, все ли костры рябин уже зажжены и готов ли ваш календарь к торжественному перевороту. Мы знаем, что эта дата преследует вас из каждого утюга, поэтому предлагаем не сопротивляться, а просто выпить чашечку горячего кофе и улыбнуться очередному осеннему дню. Елена Рассохина, Александр Шунин уже в эфире, так что настраивайтесь на нашу волну, на нашу болтовню и давайте вместе переворачивать этот день с легкостью и отличным настроением.

0: Мендес.
1: Доброе утро! Представьте такую ситуацию. Вы выходите с заправки, а ваша машина уезжает без вас. Любой бы побежал следом. Правда, есть один нюанс. Приехав на заправку в Тренгану, Малайзия, мужчина по имени Фуркан зашел в туалет, а когда вышел, то увидел, нечто крайне неприятное. Автомобиль Фуркана выезжал с заправки, и за рулем сидел незнакомец. Закричав «Вор!», владелец машины бросился следом. К нему даже присоединился случайный очевидец. Но погоня за предполагаемым угонщиком закончилась неожиданно. Фуркан внезапно понял, что преследует вовсе не свою якобы угнанную машину, а чужую. Просто очень похожую. У всех, наверное, похожее случалось. Мужчина признался, что в тот момент хотел просто провалиться сквозь землю от стыда. Хорошо еще, что он только ограничился криком, а не попытался разбить окно автомобиля или вовсе напасть на водителя. Фуркан добавил, что эта история научила его не делать поспешных выводов, какими бы правильными они ни казались. Ну а мы двигаемся дальше. Утренний экспресс на Ретро
2: FM. Реклама.
3: Septiņpadsmit gadus skatos un vēl joprojām kvēl.
4: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
3: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
5: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
6: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
7: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
8: Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией программа.
1: Сегодня в Латвии облачно, местами с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южный, от умеренного до порывистого.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем около 17-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове около 19-20.
1: Столица Латвии преимущественно облачно, местами небольшой дождь. Днем до плюс 20.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без

0: Гороскоп.
1: Овны, ваши ноздри щекочет запах запретного плода. Вы все равно его сорвете, только надо ли спешить?
2: Тельцы, вы не сможете добиться поддержки, пока не заставите людей в себя поверить. Этим и займитесь. Работа хлопотная, целый день на нее уйдет точно.
1: Близнецы, вы слишком любите балансировать на лезвии бритвы. Сегодня в этом не будет ни малейшей необходимости, так что слезайте. День вообще обещает быть мирным и на события небогатым.
2: Раки, забудьте на сегодня о радостях жизни. Вы можете очень продуктивно поработать, причем плоды вашего самоотверженного труда не заставят себя долго ждать. Не может быть, чтобы вы упустили подобный шанс.
1: Львы, сегодня лучше действовать сообща. Одному столько не выпить.
2: Девы, рекомендуем нынче не слишком прислушиваться ко мнению народных масс, ибо сегодня оно будет еще дальше от истины, чем обычно. Кроме того, злобное оно какое-то.
1: Весы, сегодня вам вряд ли удастся провести хоть пару минут в мечтаниях. Расслабиться вам не дадут. Не ставьте перед собой масштабных целей. За вас это сделают другие.
2: Скорпионы, нынче неподходящий момент, чтобы обсуждать свои чувства с не слишком заинтересованным человеком. Вам лучше побыть одному.
1: Стрельцы, сегодня вы вряд ли добьетесь признания. Похвалите себя сами. Не стоит ждать милости от окружающих.
2: Козероги, сегодня как раз тот день, про который вы впоследствии скажете: не было бы счастья, да несчастье помогло. Что бы нынче ни случилось, хэппи-энд вам обеспечен.
1: Водолеи, сегодня вы будете неоценимым помощником для тех людей, которые не могут сами разобраться в окружающей ситуации. Принять какие-либо решения за других вы сможете без труда, хотя в том, что касается ваших личных дел, можете оказаться столь же беспомощной, как и другие.
2: Рыбы, если вы не знаете, как потратить деньги, всегда найдутся желающие подсказать. Если уж слушать, то ближайших друзей толку не будет, но развлечетесь.

0: 6 до 10.
1: Искусство требует терпения, между прочим. И почему я об этом заговорил? Да потому что американская авангардная художница и певица Лори Андерсон стала 13-й участницей уникального арт-проекта, который называется «Библиотека будущего». Она передала организаторам свою новую рукопись, и текст запечатали на 88 лет, так что прочитать его можно будет только в 2114 году. Интересно дожить до этого года. А в этом же цикле участвуют, например, Маргарет Этвуд, Хан Кан. Вообще, в чем, с позволения сказать, прикол этого движения? В том, что по завершении проекта вековую антологию напечатают на бумаге из норвежских елей, которые посадили специально для этой цели еще в 2014 году.
2: Так ничего что запасаемся, себе они постарались.
1: Запасаемся терпением, деревья уже подрастают, которые срубят специально, чтобы напечатать эти книги. Ждать осталось недолго, напоминаю, всего лишь, о, господи, 88 лет.

0: Доброе утро! Вот и наступило 3 сентября. Давайте же посмотрим, чем знаменит этот день в истории. В 1993 году впервые прозвучала знаменитая композиция Михаила Шуфутинского «3 сентября». И случайно выбранная дата, переворачивающего календарь трека, со временем превратилась в неофициальный праздник и бесконечный источник мемов про костры рябин.
1: Какие еще события были в этом дне в истории? В 301 году была основана Сан-Марино. На сегодня старейшее непрерывно существующее государство в Европе.
0: 1752 – день, которого физически не было в Великобритании. Из-за перехода страны на григорианский календарь сразу после 2 сентября наступило 14-е.
1: В 1812 году в Англии на первом в мире консервном заводе выпустили первую в истории промышленную банку консервов. Банки были настолько прочными, что морякам приходилось открывать их молотком и долотом. Специальную открывашку придумали спустя 50 лет.
0: 1950-й. На легендарном автодроме Монца в Италии завершился самый первый сезон «Формулы-1». Историческим чемпионом стал итальянский гонщик Нино Фарина.
1: 1967 год. Швеция совершила масштабную транспортную реформу под названием «День Н», официально перейдя с левостороннего на правостороннее движение.
0: 1977. Элвис Пресли в 17-й раз возглавил британский чарт с песней «Way Down». Это был первый громкий хит короля, поднявшийся на вершину уже после его смерти.
1: В 1983 году в этот день дуэт «Eurythmics» занял первое место в американском хит-параде с бессмертным суперхитом «Sweet Dreams».
0: Ну и, наконец, 1989-й в Риге после масштабной реконструкции торжественно открыли обновленные часы Лайма. Один из главных символов и любимое место встреч в латвийской столице.

0: interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицией без программы. ЛКПП-ЛВ.
6: Сегодня в Латвии облачно, местами с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южный, от умеренного до порывистого.
7: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем около 17-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове около 19-20.
6: Столица Латвии преимущественно облачно, местами небольшой дождь. Днем до плюс 20.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицией без программы. ЛКПП-ЛВ.
6: Доброе утро! На часах 7 и мы открываем новый музыкальный час на Retro-FM Латвия. Если вы только проснулись, самое время потянуться, улыбнуться и включиться в день под любимые хиты. Дальше только бодрее!

0: Александр Шунин и Елена Рассохина на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! По традиции заглянем в календарь и посмотрим, кто сегодня принимает поздравления. В Латвии сегодня Барда Дену 3 сентября отмечают Белла и Берта. Имя Белла происходит от латинского «белла», то есть «красивая». Оно давно стало самостоятельным именем и иногда встречается, точнее, считается сокращением от Изабеллы, Аннабеллы или Арабеллы. Сегодня Белл знают во всем мире, а последние годы это имя стало особенно популярным благодаря своей лаконичности и красивому звучанию. Берта – имя с древнегерманскими корнями. Оно означает «светлое», «яркое», «знаменитое». В Европе это имя известно уже больше тысячи лет, а в Латвии оно остается классическим и узнаваемым, хотя сегодня встречается уже не так часто. А в расширенном латвийском календаре именины также отмечают Арибелла, Белена, Белинда, Беартс, Седрикс и Серафима.
2: По православному же календарю именины празднуют Васа, Фадей, Аврамий, Павел, Александр, Рафаил, Корнилий, Игнатий и Марфа. И мы от души поздравляем всех именинников.
1: Ну а впереди после небольшой паузы Blue System с песней Magic Symphony.
3: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
4: 7 часов 10 минут.
3: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.

0: Доброе утро! 7:18 на часах, а еще сегодня 3 сентября. Именинников и именинниц мы с вами поздравили. Давайте же посмотрим, что сегодня такого интересного отмечают в мире.
1: Не-не-не-не-не-не-не-не, такого эдакого?
0: Что же сегодня такого эдакого отмечают в мире?
1: Будем точны в формулировках.
0: Хорошо. Сегодня в календаре у нас, как всегда, достаточно праздников, но, в принципе, их всегда много. Начнем мы с Дня винограда. В начале сентября во многих странах начинается сбор урожая, а виноград считается одним из древнейших культурных растений. Его выращивают уже более 8 тысяч лет. Из него делают не только соки и вино, но и изюм, уксус и даже масло из виноградных косточек.
1: Так что сегодня есть повод поднять бокал виноградного сока. Тем более сегодня еще день рождения бюстгальтера. 3 сентября 1914 года американка Мэри Фелпс Дрейк получила патент на один из первых современных бюстгальтеров. По легенде, она шила его буквально из двух носовых платков и ленты, потому что корсет оказался слишком неудобным для вечернего платья.
0: Это понятно. А отмечают сегодня и день открытия новых дверей. Конечно, речь не о дверях в буквальном смысле, а о новых возможностях, идеях и начинаниях. Начало осени вообще считается временем, когда многие берутся за новые проекты, учебу или давно отложенные планы.
1: Потому что Новый год и есть Новый год. А есть в списке день открытия уникальности ДНК. Ну, в принципе, здесь особо и рассказывать нечего. ДНК, он уникален, этим все сказано. И Елена, барабанная дробь.
0: Да?
1: Главный день сегодня, праздник.
0: Правильно,
1: какой.
0: Шуфутинов день. Благодаря знаменитой песне Михаила Шуфутинского 3 сентября. Эта дата уже давно стала интернет-мемом. Каждый год именно сегодня соцсети снова заполняют фотографии перевернутых календарей, костров рябин и, конечно, строчки, которые многие знают наизусть.
1: Ну, а если хотите, присылайте нам на номер WhatsApp 2-4-4-2-4-4-14 название своих любимых песен Михаила Шуфутинского, потому что их у него много, не только 3 сентября.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
3: Reklama. Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Только в МК Латвии. В стране разработан закон о сеньорах. Читайте, зачем он нужен и кого признают пожилыми. Названивают мошенники. Получите 5 способов, как прекратить звонки навсегда и сохранить деньги на счете. В семье есть тяжелобольной, алкоголик или наркоман. Рассказываем, куда обращаться, когда нет сил терпеть. Как получать социальные пособия, даже если вместе с вами прописаны взрослые дети. Полная инструкция. МК Латвия с приложением «Здоровье» уже в продаже по всей стране.
7: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
8: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
9: Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Hathaway. Легендарный Снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flixen Life.
10: Flow-up!
11: Flow-up!
10: Flow-up!
11: Flow-up!
12: Salīdzini! Izvēlies! Plūsti augšup! Flow-up! LV! Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem!
11: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
13: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
14: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
15: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: название песни «Hasta la vista» в переводе с испанского «До свидания» или «До встречи» – дань огромной любви группе в испаноязычном мире. В 80-х Рики и Паури активно гастролировали по Латинской Америке и Испании, поэтому добавление испанского колорита и фраз в итальянские поп-хиты стало их фирменным приемом. Ну а сейчас давайте узнаем, какая погода нас ждет. И впереди «Yora Woman» – «Bad Boys Blue».
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
2: Сегодня в Латвии облачно, местами с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южный от умеренного до порывистого.
0: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем около 17-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове около 19-20.
2: Столица Латвии преимущественно облачно, местами небольшой дождь. Днем до плюс 20.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: Гороскоп.
1: Овны, ваши ноздри щекочет запах запретного плода. Вы все равно его сорвете, только надо ли спешить?
2: Тельцы, вы не сможете добиться поддержки, пока не заставите людей в себя поверить. Этим и займитесь. Работа хлопотная, целый день на нее уйдет точно.
1: Близнецы, вы слишком любите балансировать на лезвии бритвы. Сегодня в этом не будет ни малейшей необходимости, так что слезайте. День вообще обещает быть мирным и на события небогатым.
2: Раки, забудьте на сегодня о радостях жизни. Вы можете очень продуктивно поработать, причем плоды вашего самоотверженного труда не заставят себя долго ждать. Не может быть, чтобы вы упустили подобный шанс.
1: Львы, сегодня лучше действовать сообща. Одному столько не выпить.
2: Девы, рекомендуем нынче не слишком прислушиваться ко мнению народных масс, ибо сегодня оно будет еще дальше от истины, чем обычно. Кроме того, злобное оно какое-то.
1: Весы, сегодня вам вряд ли удастся провести хоть пару минут в мечтаниях. Расслабиться вам не дадут. Не ставьте перед собой масштабных целей. За вас это сделают другие.
2: Скорпионы, нынче неподходящий момент, чтобы обсуждать свои чувства с не слишком заинтересованным человеком. Вам лучше побыть одному.
1: Стрельцы, сегодня вы вряд ли добьетесь признания. Похвалите себя сами, не стоит ждать милости от окружающих.
2: Козероги, сегодня как раз тот день, про который вы впоследствии скажете: не было бы счастья, да несчастье помогло. Что бы нынче ни случилось, хэппи-энд вам обеспечен.
1: Водолеи, сегодня вы будете неоценимым помощником для тех людей, которые не могут сами разобраться в окружающей ситуации. Принять какие-либо решения за других вы сможете без труда, хотя в том, что касается ваших личных дел, можете оказаться столь же беспомощны, как и другие.
2: Рыбы, если вы не знаете, как потратить деньги, всегда найдутся желающие подсказать. Если уж слушать, то ближайших друзей. Толку не будет, но развлечетесь.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Albertā Domzīme koledža LV.
1: Navigator – Retro FM Latvija. Когда все стоят, мы едем. В добрый час всем, кто в пути. Навигатор совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол CarGlass.
2: Доброе утро. Давайте-ка посмотрим, где у нас появились пробочки, где дороги свободны. Поглядим, так сказать, компьютерным глазом. Густава Земгале Гатве от Ирики Добривибас Гатве. Целых 8 минут придется постоять, собираются там машинки. П5 перед Рижской Апвецеле со стороны Тинужес 5 минуток. Булю Ела от Зегужа до Даугавгривас почти 5 минут. Елговас шоссе от Силтума до Озолцема 6 минут. Даугавгривас Ела от Лилиас до Булю целых 4,5 минутки. Дурбас Ела от Слокас до Даугавгривас почти 4. Ну и Карля Ульманя Гатве поворот на Венивас Гатве почти 4 минутки придется постоять. Ровных вам колес, круглых вам дорог, то есть наоборот. Круглых вам колес, ровных вам дорог. Вот.
1: Навигатор совместно с CarGlass.
3: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
1: Реклама.
4: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Saulespuķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi.
5: Три сезона, десятки встреч, истории, которые невозможно было придумать. И вот мы открываем новую главу. Новый четвертый сезон проекта «Вечер со звездой» на Ретро-ФМ уже совсем скоро. До премьеры четвертого сезона смотрите самые яркие встречи прошлых сезонов на YouTube-канале Ретро-ФМ.
6: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзибс» программа
7: ЛКПП ЛБ.
8: «Вечер со звездой».
9: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
10: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
11: Школа зовет?
12: RD Electronics отвечает суперценами.
11: 17 августа по 13 сентября.
12: Большая школьная распродажа.
11: Смартфон Samsung Galaxy A16.
12: Всего 99 евро.
11: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
12: Все для школы по суперценам.
11: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
12: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
13: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
14: Drona apdraudējums, oranžais brīdinājums, patvertnes – šie termini kļuva par daļu no mūsu realitātes. Jo valdošās partijas orientētas uz karu un gatavojas karam. Mēs iestājāmies par mieru un veselo saprātu. Mēs esam vienīgie, kuriem rūp Latvijas nākotne un tās cilvēki. Es, Julija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numur 1.
13: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partija suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija EHR.
15: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļa zīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
16: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums.
6: Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
7: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
17: OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sportbars.
18: ZFM.

0: надо тоже так с придыханием говорить 7:48.
1: Мне нравится.
0: А это потому что с придыханием я еще и про трусы расскажу.
1: Рассказывай.
0: Закопанные 2000 пар.
1: А я думал, 2000 лет назад. Было бы интереснее.
2: Нет, буквально, ну, не то чтобы на днях, но там пару месяцев назад, слушайте, серьезно, в Швейцарии закопали 2000 пар трусов.
1: А зачем?
2: Чтобы проверить качество почты. Если тебе кажется это каким-то нелогичным или дурацким сообщением, то на самом деле это святая правда. И более того, это сделали ученые. Они взяли белоснежные хлопковые, это важно, хлопковые трусы, закопали и выкопали их спустя 2 месяца и отправили ученым из Цюрихского университета. Потому что все это, конечно, зиждется на науке. Степень разложения хлопковой ткани — это идеальный индикатор активности почвенных бактерий, грибов, дождевых червей. В общем, разложение хлопка,
1: ткани.
2: Да, ткани хлопковой показывает качество почты, почвы.
1: Я просто первый раз тоже услышала почты, и я очень долго ждала, какое же отношение имеет в виду почтовая служба к этой истории.
2: Нет, я очень внимательно слушала
1: и ждала.
2: Я оговорился, прошу прощения, бывает такое. А ученые честно признали, что вместо белья, конечно, могли использовать обычные лоскуты хлопка, но им просто понравилась идея, как забавно, так немножечко похулиганить. А плюс она помогла привлечь сотни добровольцев и в форме вирусного инфоповода, как нынче все расходится, напомнить миру о важности экологии почвы. И цитата. Это смешно и одновременно является эффективным методом исследования почты, отметили ученые.
1: Почты?
2: Я опять сказал почты.
1: Ты третий раз сказал
2: серьезно?
1: Почты.
2: Что же со мной сегодня такое?
1: Видимо, ждешь посылку.
2: Ну, да. Угадай. А в ней 2 пары, да, хлопковых трусов. Ой, слушайте.
1: Давай послушаем леди от Моджо.
2: Давайте. Леди в белье наверняка.

0: Доброе утро! Если в ближайшей неделе вы увидите на дорогах больше военной техники или услышите в небе шум вертолетов и беспилотников, не удивляйтесь. Со 2 сентября и до 8 октября по всей Латвии проходят масштабные военные учения «НАМИС-2026». В них примут участие около 12 тысяч военнослужащих из ЗМС-аргов, из Латвии и стран НАТО, в том числе Канады, США, Эстонии, Литвы и других союзников. Военные будут отрабатывать взаимодействие не только между собой, но и с государственными учреждениями и самоуправлениями. Особое внимание в этом году уделят современным технологиям. В восточной части Латвии и приграничных районах ожидается активное использование беспилотников, а военные будут тренироваться обнаруживать и нейтрализовать дроны условного противника. В национальных вооруженных силах подчеркивают, что все мероприятия заранее спланированы, поэтому жителей просят спокойно относиться к повышенной активности военной техники в разных регионах страны.
1: Strādājot ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
2: Reklama. Back to city! Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
3: Kad ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
5: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
6: OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet – sporta bārs.
7: Акционерное общество. Латвия's кредитная полизибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной моей полезной программой. ЛКПП ЛВ.
0: Сегодня в Латвии облачно, местами с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южный от умеренного до порывистого.
9: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем около 17-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове около 19-20.
0: В столице Латвии преимущественно облачно, местами небольшой дождь. Днем до плюс 20.
2: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и палейдзības программа ЛКПП ЛВ.
9: На часах начала 9-го, город закипел, на улицах движение, все спешат по делам. Но Елена Росохина, Александр Шунин рядом. Пусть дорога будет легкой, а день радостным.

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Что ж, дорогие друзья, на часах 08:09, и надо вам сказать, что на планете стало на одну социальную сеть больше.
2: Ух, как здорово!
1: Или тут как посмотреть. Дело в том, что Твиттер прилетел обратно, и можно
2: это
1: опять
2: который X.
1: Пощебетать. Нет, тот Твиттер, который Твиттер.
2: То есть... Ставить.
1: Илон Маск, ну он же купил за 40 там сколько миллиардов, переименовал в X, не закрепил за собой права на название Twitter, поэтому бывший юрист Twitter запустил собственную социальную сеть, которую назвал Twitter... Twitternet, нет, Twitter Now, Twitter.now. Маск пошел в суд, но суд говорит: прости, прощай. Как бы за тобой
2: почему?
1: Не закреплено.
2: Ну, а, в смысле? Не закреплено,
1: это же,
2: потому что?
1: Ну, такой хитро, как сказать, умный юрист нашел лазейку и перезапустился. Вот теперь у него свой стартап. Но он, кстати, очень навороченный. Они прикрепили еще модератор искусственного интеллекта, который проверяет факты, автоматически показывает рейтинг доверия к постам. И можно в настройках подписаться только на тех, у кого высокий уровень доверия. Ну, то есть на врунишек не подписываться, на таких на очевидных врунишек. Так что, да, технологии развиваются семимильными шагами и двигаются вперед. Но рассказ был не о том,
2: о том, насколько он был хитер.
1: Насколько важно быть умным человеком, прозорливым. Вот, желаю вам тоже счастья в личной и финансовой жизни. И что-то мы слушаем дальше. Мы, конечно же, послушаем правильный прогноз погоды. Ну и Чили. Преступление. Преступлением было бы не анонсировать эту песню.
3: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
4: 8:11.
3: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада». Выгодно остановиться.
6: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

0: Новости спорта.
1: На US Open для латвийских теннисисток день сложился по-разному. Дарья Семенистая, которая попала в основную сетку как счастливой проигравшей, уступила представительнице Австрии Анастасии Потаповой в двух сетах и завершила выступление на турнире. А вот матч Алены Остапенко против немки Татьяны Марии прервали из-за дождя. Латвийка выиграла первый сет, второй проиграла, а победительница определится сегодня в решающей партии.
2: Необычная новость пришла из футбольного мира. По данным британской газеты Times, FIFA потратила около 3 миллионов долларов на контракт с маркетинговым агентством, которое должно улучшить имидж организации ее президента Джани Инфантино в социальных сетях. Сам Инфантино сейчас находится в центре дискуссий после ряда спорных инициатив, связанных с управлением мировым футболом.
1: И еще одна история, за которой будут внимательно следить любители спорта. Польша рискует столкнуться с санкциями Международного олимпийского комитета после ареста главы Национального олимпийского комитета Радослава Пресевича по делу о коррупции. Сейчас МОК рассматривает несколько вариантов развития событий – от добровольной отставки руководителя до возможной приостановки членства Польши. Если дойдет до самого жесткого сценария, польские спортсмены могут лишиться права выступить на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: песня вошла в дебютный альбом Сиси Кэтч «Catch the Catch» 1986 года. Пластинка стала абсолютным триумфом. Она моментально получила золотые и платиновые статусы в Европе, закрепив за Каролиной неофициальный титул «Королевы Евродиска». Ну а текст песни – классическая для эпохи 80-х история романтического побега и ночных гонок. Быстрый темп, напористый мелодизм превратили трек в идеальный гимн для дискотек. Но впереди, после небольшой паузы, «Hit the Road», Джек, Рэй Чарльз, классика.
1: Given празднует день рождения. Выигрывай скидку до 40% на украшения в магазинах Given и на Given LV только в сентябре.
2: Реклама. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Невыключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки «Филман».
5: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Эй, брален, меня пару ацис. Сел шоден.
8: Паника? Нет.

Если вы привыкли ехать на море на электричке, стоит быть внимательнее. С сегодняшнего дня поезда в сторону Царникова и Юрмалы переходят на осеннее расписание. В компании Vivi объясняют это так. Лето закончилось, отдыхающих на пляжах стало заметно меньше, а вместе с ними примерно на треть сократился и пассажиропоток. Поэтому часть сезонных рейсов отменят. На направлении Царниковы поезда по-прежнему будут ходить достаточно часто, от 1 до 3 раз в час, а до Салкросты сохранится как минимум 1 рейс в час. Изменения коснутся и Юрмальского направления. Если летом электрички между Ригой и Дубултой ходили практически каждые 15 минут, то теперь такая частота останется только в часы пик. В остальное время поезда будут отправляться 2-3 раза в час. Так что если планируете поездку, лучше перед выходом заглянуть в расписание, чтобы осень не началась с лишнего ожидания на платформе. Ну а впереди Татьяна Буланова с песней «Ясный мой свет».

0: It's magic, magic, magic. Уже 8:39, куда время летит вперед в светлое будущее наверняка. И очень-очень хочется поделиться с вами буквально свежей, еще горячей новостью, которую только что мы получили. Ай, как даже вот не знаю, зайти с нее. Ай, зайду сразу с козырей. В общем, фейковое объявление о сдаче, как называется,
1: резиденции,
0: спасибо большое, резиденции британского премьер-министра провисело на платформе Booking.com в течение полутора месяцев. Это был эксперимент британской организации по защите прав потребителей. В середине июня они разместили на Booking.com объявление о сдаче, как они назвали, однокомнатной квартиры по адресу Даунинг-стрит 10 с фотографиями прямо официальной резиденции премьер-министра. Открыли окно бронирования, обработали оплату за неделю проживания, то есть они сняли деньги, правда, сами себя, но не просто, ну, как наглядный эксперимент провели. И потом данные отослали владельцам платформы и сразу в регулятор, мол, что это такое, никто, значит, не модерирует фейковые объявления, а там даже платформа сама автоматически, то есть уже не вот эти ребята, а платформа разместила фейковый отзыв на фейковое объявление, мол, да, нам там очень понравилось, исключительное место для ночлега было написано, а также был упомянут опыт времяпровождения с котом Ларри. Кот Ларри тот, который живет в резиденции британского премьера.
1: Это
0: вот такая история. Так что, да, теперь вот эти вот... Ну, члены организации послали в британский регулятор запрос провести исследование. Очень вяло сама платформа Booking.com отмахнулась, мол, тест не отражает реальную картину. Ну, в общем, сели ребята в лужу. Вот так, заканчиваем, движемся дальше. Все это по любви произошло, любви к пользователям, так же, как и поют мумитролли.
2: Гивен празднует день рождения. Выигрывай скидку до 40% на украшения в магазинах Гивен и на Гивен.лв только в сентябре.
3: Реклама. Новые дорожные знаки. Здесь поворачивать нельзя. Что происходит? Узнай актуальные дорожные новости по будням в программе «Навигатор» на Ретро-ФМ Латвия. «Навигатор» совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол «Карглас». Дома майнит авто. Ремонтет būvēt vai iegādāties īpašumu. Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu InBank.lv. Finansējums no 300 līdz 30,000 eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. InBank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: До 21 сентября в магазинах «Айбе» лучшие предложения. Пельмени «Хинкали Вичи» 400 граммов, 2 евро 99 центов. Копченая колбаса «Галда Форэверс» развесная 1 килограмм, 3 евро 99 центов. Макароны «Добеле» 500 граммов, разные виды, всего 79 центов. «Айбе» всегда под рукой.
2: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
5: Я пью до дна.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
8: Kad viņi saka drošība, viņiem padomāja tikai peļņi no topošās dronrūpnīcas jūsu pagalmā. Viņi turpina jūs biedēt, kamēr paši negausīgi rauš. Reāla Latvijas drošība ir sakārtota dienestu darbība, ceļi, pieejama medicīna un sociālā aprūpe. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numuru 1.
7: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm. What is
9: love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Hathaway. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flix & Life.
10: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
11: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner LV.
12: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
13: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Утренний экспресс. На Ретро-ФМ.
1: Начало хорошего дня. Утренний экспресс. С 6 до 10.
2: Доброе утро, 8:48 на часах, 3 сентября у нас на календаре. А еще говорят, что чужие вещи брать нехорошо.
3: Ну так и есть, нехорошо.
2: Ну конечно. А открывать
3: интересно, любопытно.
2: Да, а открывать их прямо при владельце — это вообще какой-то новый уровень наглости. Что произошло? Житель Гонконга, это Китай, летел на самолете в Бангкок, это Таиланд, когда увидел, что некий мужчина достал с багажной полки его чемодан. Дальше попутчик уселся в кресло, открыл чужую ручную кладь и принялся обшаривать ее в поисках денег.
4: Да, а что здесь такого, такого интересного есть?
2: Наш герой, конечно же, не смолчал. Он устроил скандал на борту самолета, а после приземления подключил к конфликту полицию. Результат обращения к властям неизвестен. Известно лишь то, что предполагаемый вор отрицал обвинение. Якобы он просто перепутал чемоданы, плюс из чемодана нашего героя в итоге ничего не пропало. Так в чем же проблема?
3: Действительно такой,
2: а
3: сидит, ковыряет. Так, это не мое,
2: А вот деньги, наверное,
3: мои. Кто напихал в мой чемодан чужие вещи?
2: Наглость какого-то вообще невероятного уровня, я так скажу.
3: Простота хуже воровства.
2: В общем, берегите себя и свои вещи. И давайте послушаем Roxette. Sleeping in my car.

ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Хайер и Кэнди, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Хайер и Кэнди. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.

0: А вот, знаете ли, гастрономический мир не будет больше прежним, начиная с 8 часов 57 минут по рижскому, я бы даже сказал,
1: почему?
0: Парижскому времени.
1: Парижскому? Это парижскому, как
0: Париж? Мне в Париж по делу срочно. Это дело называется первый в мире бутик сливочного масла. Или, если хотите, сливочного масла. Какая разница? Потому что, да, там, в столице кулинарии, запустился магазин «Le Bottle Shop». Он полностью посвящен этому продукту, то есть сливочному маслу. Около 30 сортов от лучших фермеров из Британии, долины Луары и какие там еще есть провинции в этой самой ихней Франции. И классические виды, и редкие.
1: Наверное, даже те, которые сразу мажутся на хлеб.
0: Сами, причем запрыгивают из пачки на хлеб. И, знаешь, и размазало меня как масло. Вот про брусочек. Но смотри, какие вкусы на самом деле в ассортименте. Ну, помимо каких-то более-менее классических, на самом деле, с морскими водорослями, дикий чеснок, зеленый перец. Ну, это ладно, да бог с ним, подумаешь.
1: Не-не-не, продолжай.
0: Продолжаю. Ванильное, клубничное, малиновое. Масло со вкусом круассана. В круассан кладут масло, а тут, значит, наоборот, масло со вкусом круассана.
1: Да, это уже странненько.
0: С ароматом фиалки.
1: Вот, это неплохо.
0: И владелец лавки Рван Лео советует относиться к продукту как к элитному вину. Не торопиться. Смаковать маленькой ложечкой, давать подтаять маслу на языке, чтобы раскрыть букет. Фу, я вот терпеть не могу с детства. Вам давали в школе или там в пионерском лагере, например, брусочки масла? Масло на полдник.
1: Я не помню. Я, наверное,
0: кто-то прямо
1: чуть-чуть,
0: его кусками лопал.
1: Чуть-чуть позже училась.
0: А меня прям подташнивало, извините за прямоту.
1: Если масло
0: эфире.
1: Вкусное, оно вкусное, потому что, как известно из знаменитого видео в интернете, хлеб с маслом – это самое то. Вот.
0: Но потом скинь мне этот мемчик, как он мимо меня прилетел. Как бы то ни было. Да, на самом деле, вот такой бутик. Будете в Париже, заходите, продегустируйте. Кстати, французы умудряются съедать в среднем около 8 кг масла на человека в год.
1: И правильно делают, витамин А все-таки. Ну а мы двигаемся дальше.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Given празднует день рождения. Выигрывай скидку до 40% на украшения в магазинах Given и на Given.lv только в сентябре.
3: Реклама. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
5: Panika? Nē!

0: Зэм-зэм цены в магазинах Мега. Теперь тушеное мясо разные виды только 99 центов. И гречка только 85 центов. Еще больше товаров по ценам Зэм-зэм в Мега.
1: Школа зовет?
2: РД Электроникс отвечает суперценами.
1: 17 августа по 13 сентября.
2: Большая школьная распродажа.
1: Смартфон Samsung Galaxy A16.
2: Всего 99 евро.
1: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
2: Все для школы по суперценам.
1: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
2: Поторопись, большая школьная распродажа в РД Электроникс.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук евро 79. Lidl стоит того.
4: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšu ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
6: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner LV.
0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полезибес программа ЛКПП ЛВ.
9: Сегодня в Латвии облачно, местами с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южный, от умеренного до порывистого.
10: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем около 17-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове около 19-20.
9: Столица Латвии преимущественно облачно, местами небольшой дождь. Днем до плюс 20.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезибес программа ЛКПП ЛВ.
9: Доброе утро! В студии Елена Рассохина и Александр Шунин. И мы открываем новый музыкальный час. Впереди Жанна Фриски и Modern Talking. Заряжаемся с утренним экспрессом и летим к станции. Хорошее настроение!

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. На Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! На часах 9 часов 10 минут, на календаре 3 сентября. А у нас есть криминальная история. Иногда в задержании преступников помогают совершенно случайные свидетели. Или коровы. Полицейские из провинции Сонгхла, Таиланд, преследовавшие подозреваемых, убедились, что служба может сопровождаться самыми неожиданными моментами. Например, конкретная погоня прервалась из-за того, что на дорогу неожиданно выбежало стадо, на удивление, резвых коров.
2: Вот прям неожиданно.
1: Ну, они так делают. Животные заполнили все вокруг, и продолжать преследование не представлялось возможным. Если поначалу могло показаться, что коровы помешали правосудию, то нет, наоборот, помогли. Перекрыв дорогу, они отрезали подозреваемым пути отступления, так что их благополучно задержали. Впрочем, вряд ли коровы задумывались о том, помогают ли они или создают помехи. Они даже не поняли, что стали главными героями полицейской операции. Животные просто были уверены, что эта дорога принадлежит им.
2: Или на самом деле они все-таки служат в полиции, и вся группа, вот эта вот стая, так называемая стадо, были повышены в звании.
1: И получат дополнительный клевер. Было бы здорово. Ну а мы двигаемся дальше. Впереди после небольшой паузы Пол Маккартни и Майкл Джексон с песней «Say, say, say».
3: Точное время вместе с предприятием «Эко Технологис».
4: 9 часов 12 минут.
3: «Эко Технологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: О-о, сила цена, о-о, замацана.
6: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
7: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
8: Red.

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Нужен ли Латвии закон о сеньорах? Что изменится с его принятием?
2: В четверг в Латвии местами ожидаются дожди.
1: Латвийские торговцы обходят запрет на ввоз книг из России, используя Эстонию.
2: Рубрика «Фото». Рига Фуд 2026. Чем удивит выставка в этом году?
1: Мы рождаемся с готовым набором. Врач-нарколог Илза Максима об опасном наследии латышей.
2: Гималайская суперплотина Китая превращается в водную бомбу.
1: Футболист сборной Латвии Улдрикис возвращается в высшую лигу Нидерландов.
2: В Риге нашли угнанный Volkswagen Beetle. Выяснилось, как его использовал угонщик.
1: Рубрика «Видео». В Риге воры необычным способом проникли в магазин «Максима».
2: Рубрика «Фото». В Рижском парке после бури сделали неожиданную находку.
1: В Старой Риге выставлено на аукцион здание, принадлежащее Министерству земледелия.
2: В Латвии и Литве набирают популярность китайские электромобили.
1: На этой неделе у памятника свободы и Рижского замка не будет почетного караула.
2: У должников стало больше возможностей избавиться от долгов, коллекторы оспаривают это в суде. Об этом и многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: Режиссер клипа на эту композицию Найджел Дик изначально планировал снять классическое видео без особых декораций. Но 18-летняя на тот момент Бритни сама пришла к нему со словами: «Я хочу быть на Марсе, хочу танцевать на Красной планете, хочу быть в красном костюме». Дик просто воплотил ее юношескую фантазию танцевать в латексном костюме в реальность. Правда, в разгар съемок на голову Бритни упала студийная тяжелая камера и ударила ее достаточно сильно. Мать Бритни Лин настаивала на отмене съемок, но Бритни отдохнула всего полчаса, вернулась в кадр и доработала все танцевальные дубли до конца. И, кстати, вышедший в мае 2000 года одноименный альбом «Oops, I Did Again» продавался тиражом более 1 000 000 копий за первую неделю только в США. Этот рекорд среди женщин-исполнительниц держался целых 15 лет. Ну а впереди девчонка-девчоночка Женя Белоусов.
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
2: Реклама. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Saules puķeļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi.
3: Три сезона, десятки встреч, истории, которые невозможно было придумать. И вот мы открываем новую главу. Новый 4-й сезон проекта «Вечер со звездой» на Ретро-ФМ уже совсем скоро. До премьеры 4-го сезона смотрите самые яркие встречи прошлых сезонов на YouTube-канале Ретро-ФМ. Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Палайдзибс» программа. ЛКПП ЛБ. «Вечер со звездой».
4: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
5: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Spice Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras.
6: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
7: Ко дарите тебе брейви лидзекли? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
8: Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Хэтэуэй. Легендарный Снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 20 ноября, пятница, Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flixen Life.
9: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
10: Toksiskais rosols, kremlini, vate. Valdošie tikai Karina Birkas citādi domājošiem cilvēkiem. Jo aiz šiem vārdiem viņi slēpj savu neizdarību, gļēvumu un negausību. Viņiem nav piedāvājumu tautai. Valdošās diletantu un neliešu partijas ir jāpadzena prom. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numuru 1.
9: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
11: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
12: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
13: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
14: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: На часах 9 часов 27 минут. Я просто так для информации это рассказываю. На самом деле, ох, у меня слезы наворачиваются. Счастья вам обоим. Мне просто нравится видеть людей такими счастливыми и влюбленными. Я желаю вам обоим только самого лучшего, пишет один из пользователей социальных сетей. По какому поводу пишет этот сердобольный человек?
1: Наверное, у кого-то свадьба.
0: Рассказываю историю совершенно верно. Пара из США, Сара и ее неназванный жених. Ну, пускай будет Джон. Сара и Джон. Летели себе в Лас-Вегас, чтобы расписаться там без лишней шумихи, как это происходит обычно в Вегасе. Что было в Вегасе, остается в Вегасе, кроме свадьбы. Они уединенно решили потренировать свадебные клятвы. Для этого подошли к стюардессе, объяснили ситуацию, им выделили места на заднем ряду, и тут, казалось бы, ну ты подходишь к человеку и говоришь: слушай, мы хотим уединиться, порепетировать, да, дайте нам такую возможность. Тебе
1: логично,
0: дают такую
1: да.
0: возможность, но что происходит буквально через несколько секунд? Узнав об их секрете, стюардессы взяли организацию в свои руки, смастерили фату и платье из всей туалетной бумаги, короны, букет невесты тоже собрали из этих, вот знаешь...
1: Из салфеточек.
0: Не из салфеточек, а чем взбивают пенку для молока. Венечки, да, вот из венечков сделали такой букет невесты, значит, все остальное из туалетной бумаги. И так, на высоте 10 тысяч метров капитан корабля, который оказался рукоположенным священником, официально провел регистрацию на глазах у 178 изумленных пассажиров-свидетелей.
1: Ай, да, красота.
0: Уединились в себе по секретику.
1: Хотели
0: невеста, правда, в полном в восторге поблагодарил экипаж за незабываемый рейс.
1: Да, ну, такое уж точно не забудешь.
0: Это правда. И Джон, в общем-то, тоже всех поблагодарил. А до сих пор в социальных сетях, особенно в Америке, засыпают новобрачных поздравлениями. Мы к ним тоже присоединяемся. К этой высокой любви. Все-таки речь шла о высоте в 10 тысяч метров. И так и хочется им пожелать, чтобы они для друг друга были «You're the first, my last, my everything». Ты моя первая, последняя, ты для меня все. Барри Уайт впереди.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня в Латвии облачно, местами с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южный от умеренного до порывистого.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем около 17-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове около 19-20.
1: Столица Латвии преимущественно облачно, местами небольшой дождь. Днем до плюс 20.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
3: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
4: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

0: Гороскоп.
1: Овны, ваши ноздри щекочет запах запретного плода. Вы все равно его сорвете, только надо ли спешить?
2: Тельцы, вы не сможете добиться поддержки, пока не заставите людей в себя поверить. Этим и займитесь. Работа хлопотная, целый день на нее уйдет точно.
1: Близнецы, вы слишком любите балансировать на лезвии бритвы. Сегодня в этом не будет ни малейшей необходимости, так что слезайте. День вообще обещает быть мирным и на события небогатым.
2: Раки, забудьте на сегодня о радостях жизни. Вы можете очень продуктивно поработать, причем плоды вашего самоотверженного труда не заставят себя долго ждать. Не может быть, чтобы вы упустили подобный шанс.
1: Львы, сегодня лучше действовать сообща. Одному столько не выпить.
2: Девы, рекомендуем нынче не слишком прислушиваться ко мнению народных масс, ибо сегодня оно будет еще дальше от истины, чем обычно. Кроме того, злобное оно какое-то.
1: Весы, сегодня вам вряд ли удастся провести хоть пару минут в мечтаниях. Расслабиться вам не дадут. Не ставьте перед собой масштабных целей. За вас это сделают другие.
2: Скорпионы, нынче неподходящий момент, чтобы обсуждать свои чувства с не слишком заинтересованным человеком. Вам лучше побыть одному.
1: Стрельцы, сегодня вы вряд ли добьетесь признания. Похвалите себя сами. Не стоит ждать милости от окружающих.
2: Козероги, сегодня как раз тот день, про который вы впоследствии скажете: не было бы счастья, да несчастье помогло. Что бы нынче ни случилось, хэппи-энд вам обеспечен.
1: Водолеи, сегодня вы будете неоценимым помощником для тех людей, которые не могут сами разобраться в окружающей ситуации. Принять какие-либо решения за других вы сможете без труда, хотя в том, что касается ваших личных дел, можете оказаться столь же беспомощны, как и другие.
2: Рыбы, если вы не знаете, как потратить деньги, всегда найдутся желающие подсказать. Если уж слушать, то ближайших друзей. Толку не будет, но развлечетесь.

0: Мало кто знает, но «Не дано» изначально писалось вовсе не для хай-фай. Ее готовили для Шуры, но песня ему не подошла. А голос, который вы сейчас слышали, на студийной записи принадлежит не Мите Фомину, а автору песни Павлу Есенину. Именно с «Не дано» и началась история хай-фай. Ну а впереди после небольшой паузы Крис Норман, «Hunters of the Night».
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
2: Реклама.
3: Привет всем. Я хочу поздравить свою маму.
4: Привет, коллеги.
5: Любимая, привет. Я тут подумал.
6: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
7: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
8: Ты только посмотри, все по парам заходят.
9: А ты не слышала? Оптика Филман предлагает приобрести вторые очки за полцены.
10: Предложение действительно для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филман.
11: До 21 сентября. В магазинах «Айбе» лучшие предложения. Пельмени «Хинкали Вичи» 400 граммов. 2 евро 99 центов. Копченая колбаса «Галда Форэверс». Развесная 1 килограмм. 3 евро 99 центов. Макароны «Доболе» 500 граммов. Разные виды. Всего 79 центов. «Айбе» всегда под рукой.
12: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām. Lai viss gatavs skolai! Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā!
13: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
14: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Бананы 1 килограмм с Lidl Plus 79 центов. Сливочное масло Pilos 170 грамм 99 центов. И капсулы для стирки Ariel 60 штук 13,99. Lidl стоит того.
15: Школа зовет?
16: RD Electronics отвечает супер ценами.
15: 17 августа по 13 сентября.
16: Большая школьная распродажа.
15: Смартфон Samsung Galaxy A16.
16: Всего 99 евро.
15: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
16: Все для школы по супер ценам.
15: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
16: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
17: RD Electronics.
18: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
19: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
20: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums.
2: Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
21: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Шутки бывают разными, а к пранкам мы относимся все по-разному. Я бы сказала, я скорее негативно отношусь к пранкам, потому что зачастую шутка – это когда смешно всем. Вот и в Польше арестовали 23-летнего пранкера за заказы на 300 пицц и угрозы курьером. 23-летний житель Польши решил пошутить и массово начал оформлять заказы на пиццу с оплатой наличными при получении. В качестве получателя он указывал случайных граждан, а также известных политиков и журналистов. В один из дней шутник попытался заказать сразу 300 пицц на сумму 8600 евро. Правда, пиццерия заподозрила неладное и отклонила заказ. Вдобавок к ложным вызовам он оставлял курьерам жуткие комментарии с упоминанием похищений детей, поджогов и аварий. А финал истории логичен.
1: Накидали ему.
0: Да, киберполиция Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью быстро вычислила остроумца. Пранкера арестовали, и теперь ему грозит реальный срок за преследование, мошенничество, использование чужих персональных данных и нанесение крупного финансового ущерба. Подставлять курьеров и кошмарить пиццерии – это не юмор, а уголовное преступление с очень несмачным финалом.
1: По делам ему, этому альтернативно одаренному
0: весельчаку,
1: придурку.
0: Дураку он, конечно. Ну, а впереди Дженнифер Лопес. Ain't it funny? Нет, это не смешно.

ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.

0: Ну, а сейчас 9:58 на часах, значит, что наше эфирное время с Александром Шуниным закончилось. Услышимся завтра с 6 до 10, как всегда. Пока.
1: Хорошего дня, всего доброго.
2: Утренний экспресс. Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк LV. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
3: Реклама.
4: Эй, брален, мене парват. Сел шуден.
5: Паника? Не.

0: Дівчата, мускулю пітикс.
1: Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего! До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй новую Шкода Октавия от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Menace Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый! Мего ЛВ!
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Flow-up.
4: Flow-up.
3: Flow-up.
4: Flow-up.
5: Salīdzini. Izvēlies. Plūsti augšup. Flow-up. LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 31 августа. Грецкие орехи 200 грамм 2,49. Миндаль 200 грамм 2,89. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
7: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
8: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
9: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
10: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
11: Сегодня в Латвии облачно, местами с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южный, от умеренного до порывистого.
12: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем около 17-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове около 19-20.
11: Столица Латвии преимущественно облачно, местами небольшой дождь. Днем до плюс 20.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
10: Вы слушаете RetroFM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама. Только в МК Латвии. Какие особые правила установлены для автоводителей старше 60? Читайте, чтобы не нарушить. Адвокат требует от ДБДД компенсацию за утечку личных данных. Правда ли, что каждый владелец машины сможет получить до 10 тысяч евро? Как быть, если обидел врач в больнице? Все о новой системе контроля для защиты пациентов. В квартире пахнет соседским обедом и сигаретами? Рассказываем, как бороться с неисправной вентиляцией. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
2: Абер. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.

0: viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
1: До 21 сентября в магазинах Айбе лучшие предложения. Пельмени хинкали Вичи 400 граммов 2 евро 99 центов. Копченая колбаса Галда Форэверс развесная 1 килограмм 3 евро 99 центов. Макароны Добеле 500 граммов разные виды всего 79 центов. Айбе всегда под рукой.
2: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
4: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзības программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзības программа. ЛКПП ЛВ.
7: Сегодня в Латвии облачно, местами с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южный, от умеренного до порывистого.
8: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем около 17-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове около 19-20.
7: В столице Латвии преимущественно облачно, местами небольшой дождь. Днем до плюс 20.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзības программа. ЛКПП ЛВ.
9: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.

0: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
1: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

0: Given празднует день рождения. Выигрывай скидку до 40% на украшения в магазинах Given и на Given.lv только в сентябре.
1: Реклама.
2: Kad ieceres kļūst lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
4: Акционерное общество Латвийс кредитной полизибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палейдзибис программа. ЛКПП-ЛВ.
7: Сегодня в Латвии облачно, местами с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южный, от умеренного до порывистого.
8: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем около 17-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове около 19-20.
7: В столице Латвии преимущественно облачно, местами небольшой дождь. Днем до плюс 20.
6: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палейдзибис программа. ЛКПП-ЛВ.
9: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал...
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Только в МК Латвии. В стране разработан закон о сеньорах. Читайте, зачем он нужен и кого признают пожилыми. Названивают мошенники. Получите 5 способов, как прекратить звонки навсегда и сохранить деньги на счете. В семье есть тяжелобольной, алкоголик или наркоман. Рассказываем, куда обращаться, когда нет сил терпеть. Как получать социальные пособия, даже если вместе с вами прописаны взрослые дети. Полная инструкция. МК Латвия с приложением «Здоровье» уже в продаже по всей стране.
7: Вечер со звездой.
8: Три сезона, десятки встреч, истории, которые невозможно было придумать. И вот мы открываем новую главу. Новый четвертый сезон проекта «Вечер со звездой» на Retro-FM уже совсем скоро. До премьеры четвертого сезона смотрите самые яркие встречи прошлых сезонов на YouTube-канале Retro-FM.
9: Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитнеме и полейдзības программа».
8: ЛКПП ЛВ.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем доброго дня, который успешно продолжается на Retro FM Latvia. Меня зовут Катя Ерофеева. Буду открывать программу по заявкам и передавать ваши приветы и поздравления. Оставайтесь с нами, будет очень тепло.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед» – программа по заявкам. Егора Сергиенко из Риги просит поздравить с днем рождения. Егор, принимайте пожелания стремительных взлетов, головокружительных путешествий, успехов и везения, и всегда идти только вперед. С днем рождения вас и эти теплые пожелания от ваших друзей Ирины и Вадима.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» еще один именинник. И это Сергей Карасев из Резекне, которого поздравляют дети Карина и Павел. Сергей, принимайте самые теплые пожелания. Крепкого здоровья, сил и энергии, благополучия и хорошего настроения. С днем рождения вас и поздравления от детей.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем, кто с нами на Retro FM Latvia. Позади остаются ваши заявки в программе «Привет в обед», но впереди пусть вас ждет прекрасное продолжение дня. Пишите нам на retrofm.lv и передавайте свои послания на всю страну. Сегодня буду заканчивать. С вами была Катя Ерофеева. Пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 3 сентября. Щипцы для клепальных гаек с набором 19 евро. Лазерный дальномер 15 евро. И набор автоматических инструментов для снятия изоляции 9 евро. Lidl. Стоит того.
2: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
3: Школа зовет?
4: Эрде Электроникс отвечает суперценами.
3: 17 августа по 13 сентября.
4: Большая школьная распродажа.
3: Смартфон Samsung Galaxy A16.
4: Всего 99 евро.
3: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
4: Все для школы по суперценам.
3: Покупай выгодно в магазинах Эрде Электроникс по всей Латвии или на Эрде Вейклс ЛВ.
4: Поторопись. Большая школьная распродажа в Эрде Электроникс.
5: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
8: Сегодня в Латвии облачно, местами с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южный, от умеренного до порывистого.
9: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем около 17-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове около 19-20.
8: Столица Латвии преимущественно облачно, местами небольшой дождь. Днем до плюс 20.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
6: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 3:10.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для

0: школа зовет?
1: РД Электроникс отвечает супер ценами.
0: 17 августа по 13 сентября.
1: Большая школьная распродажа.
0: Смартфон Samsung Galaxy A16
1: всего 99 евро.
0: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
1: Все для школы по супер ценам.
0: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на РД Vehicles LV.
1: Поторопись, большая школьная распродажа в РД Электроникс.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69. Kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. Eiro 39. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat, 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem Kitty Meow. Vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
6: Ну что ж, погода на сегодня, 3 сентября. В Латвии примерно облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременной дожди, возможно, гроза. Ветер западный, юго-западный, умеренный, при грозе как водится порывистый. В Лепе и Венспилсе 18-20, Даугавпилс и Резекне, Краслове плюс 20, в Риге до плюс 21, так что неплохо.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
7: И снова здравствуйте.
6: Да.
7: Со вчерашнего дня уже. В студии Эдмунд Кашевский.
6: Да, и я, Григорий Берг.
7: Будем вместе. И будем вместе аж до 19.00 делать радио. Договорились?

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 4 часа 10 минут.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim. Burkāni 39 centi kilogramā. Saldējums vafeļu konusā. Pols, plombīrs vai karameļu ar lazdu riekstiem. 90 gramu 69 centi. Kafijai Lavaca 20% atlaide. Izotoniskajiem un vitamīnu dzērieniem 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Эдмунд Кашевский и Григорий Берг. В программе старый... Нет.

0: Программа «Старые перцы». Григорий и Эдмунд.
1: Итак, о Шнобелевской премии. Кстати, вы знаете, что Шнобелевскую премию в этом году вручают как раз-таки сегодня. Причем это происходит в Цюрихе. И впервые в историю Шнобелевскую премию вручают в Европе, а не в США. США отказались. И, в принципе, как сообщили источники, все это дело перенесли в Европу из-за изменения иммиграционной политики и сложностей с въездом для международных участников.
2: Я понимаю, куда с таким Шнобелем, да, въезжаешь?
1: Назад. Сиди дома, да.
2: Очередь, да.
1: Да, ну, что можно сказать по поводу этого мероприятия? Ну, это мероприятие, которое транслируется онлайн, между прочим, по... Можете зайти на веб и набрать, и смотреть, да.
2: Кстати, знаешь, удивительно, что люди больше знают и веселятся по поводу вот этих лауреатов, чем Нобелевской премии. Мало кто может вспомнить, там очень мудрено, что там, кто изобрел-то. Да, но мне очень понравилось. Вот, так, значит, Андрей Гейм есть, да? Есть, он до сих пор есть. В 2000 году физика получила Шнобелевскую премию за эксперименты с левитирующей лягушкой в магнитном поле.
1: Бедная лягушка.
2: Да, то есть летала вот так.
1: Летала она, да.
2: Спустя 10 лет... Да, он стал лауреатом настоящей премии по физике, но без лягушки.
1: Лягушка залетела уже куда-то.
2: Залетела.

0: тело, да, это сильно. За создание графена.
1: Да.
0: Вот так вот.
1: Графен?
0: Это вот, я понял, что это наносит таким тонким слоем графит такой. Вот так, жиденько-жиденько так в один атом.
1: Это ничего общего с графином нету.
0: Вообще-то да, это следующая премия.
1: Понятно, ну так.
0: Да, вот
1: а так... Что там еще было из интересного? Ну, например, улучшает ли алкоголь владение иностранным языком?
0: Ну, я бы...
1: Номинация, представляешь?
0: Да, поучаствовать, да. А с коньяком-то...
1: А ну, с какой лучше, стороны да. ты, вы будете участвовать? Как там в том анекдоте? Вы с какой целью интересуетесь? На попробовать или на поучаствовать?
0: Нет, ты так наливаешь, например, мартини, и ты говоришь, Бонасейра. Сразу же понимаешь, тогда.
1: И начинает звучать «Бонасейра, сеньорина, бонасейра».
0: И тут раз водка сразу же, да?
1: Фу на тебя. Так, еще из таких интересных номинаций, что там было. Может ли раскрашивание коров в полоски зебры помочь отпугнуть кусающих их мух?
0: Ну?
1: Это ж надо.
0: Что, помогло?
1: Не, ну понимаешь, муха
0: что
1: летит.
0: Что ты меня смотришь, а корова, что ли?
1: Не, ну муха летит, летит, летит. Маша говорит, ма, откуда тут зебры?
0: Да-да.
1: Ну, полетели. Я говорю, куда залетели? Боже, это же Африка.
0: Да.
1: И назад, назад.
0: И назад, быстренько, задним ходом, да?
1: Ну, так, ну, что, дорогие друзья, в принципе, вот этих вот, я бы другого слова, как идиотский, и не нашел этих идиотских номинаций. Их, между прочим, очень много. Ну, и чтобы не превращать это все в лекцию абсурда, Григорий нам еще один какой-нибудь факт напоследок даст.
0: Вот и... оно. За исследование вкусовых предпочтений ящериц агам. Ящерицу агам, представляешь? Я нет. Да.
1: Африканская.
0: Да, вот. Ну, я слышу, не с наших краев, да. Которая выбирала кусочки пиццы. Вот ты представляешь, вот грант такой взять, вот у нас...
1: Да, ящерица
0: да,
1: гурман.
0: Да, у нас, говорит, ящерица есть, неплохо бы в Италии на юге вот пиццу бы ей
1: покормить.
0: Да, да, все, что осталось, сам съем, что она не надкусала.
1: Слушай, ну представляешь, вот, да, ящерица гурман. Это же, слушайте, молодцы. Да, вот, что касательно места проведения, это Цюрих. Дата проведения – это сегодня. Если у кого есть билет на ближайший самолет до Цюриха, вы еще можете успеть. А всем остальным милости просим в интернет. Там можно подключиться и за этим наблюдать.
0: Ой.

0: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама. Новые дорожные знаки. Здесь поворачивать нельзя. Что происходит? Узнай актуальные дорожные новости по будням в программе «Навигатор» на Ретро-ФМ Латвия. «Навигатор» совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол «Карглас».
3: Только в МК Латвии какие особые правила установлены для автоводителей старше 60? Читайте, чтобы не нарушить. Адвокат требует от ДБДД компенсацию за утечку личных данных. Правда ли, что каждый владелец машины сможет получить до 10 тысяч евро? Как быть, если обидел врач в больнице? Все о новой системе контроля для защиты пациентов. В квартире пахнет соседским обедом и сигаретами? Рассказываем, как бороться с неисправной вентиляцией. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
4: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
9: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 3 сентября. Щипцы для клепальных гаек с набором 19 евро. Лазерный дальномер 15 евро. И набор автоматических инструментов для снятия изоляции 9 евро. Lidl. Стоит того.
10: Storen Technica katru rītu dodas darbā. Bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV, investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
11: Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Hathaway. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница, Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билешу Сервис. Информирует Flixen Life.
12: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
13: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69. Kilograms. Jā, jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. Eiro 39. 3 veidu LV pamatēdieni. Paskat! 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem Kitty Meow. Vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
14: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
15: Programmas darīt.

0: Эдмунд Кашевский и Григорий Берг в программе «Старые перцы».
1: А вот по этому поводу 3 сентября я, честно говоря, с удовольствием вот вспоминаю. Потому что очень положительные эмоции у меня связаны с этим человеком, у которого сегодня, в принципе, день рождения должен был бы быть, если бы он не ушел в мир иной. Что это за возраст? 85 лет.
2: Вот он не дожил до этого. Ты заметь, что самых лучших забирают первые, да? Да. А мы долго жить будем.
1: Долго. 3 сентября день рождения одного из самых остроумных и популярных русских писателей Сергея Довлатова.
2: Да, это великий человек. Да, я сразу, так сказать, начну с хорошего рассказа. Значит, Римени. Год уже не помню. Отель помню Ман. Да, уже полупустой, сентябрь. Значит, Эдмунд, я, да, с детишками. И Эдмунд читает «Зона». Помнишь записки этого? Угу. Кстати, книгу вернул потом, да? Забрал на много-много лет. Ну, суть не в этом, да. И смеемся, и смеемся. Там еще итальянец, то ли владелец, то ли что, спрашивает. А Эдмунд, можно сказать, и тогда, как и сейчас, по итальянской, так сказать, мове разумил. Да, и вот, и он рассказал ему, итальянец, Эдмунд перевел, что что ж смешного, если в тюрьме сидят люди. Да, а мы смеялись. Да, это было вообще смешно. История. Ладно, да.
1: Да,
2: вот. А как у тебя?
1: Вот цитата из его другого произведения. Знаешь, что главное в жизни? Главное то, что жизнь одна. Прошла минута и конец. Другой такой не будет.
2: Да, ну вообще-то мужчина обычно помнит из этого заповедник, по-моему, помнишь, назывался, да. Женщина. Что там было как-то? А мужчин было так мало в санатории,
1: что женщины уехали не отдохнувшие.
2: Совсем не отдохнувшие, да, совсем, да.
1: Да, вот это очень. А гениальная фраза Довлатова: «У Бога добавки не просят». Это же вообще, ну...
2: Да, да, это вообще-то... Вот такие кусочки, вот мало кто знает, знаете, если просто с этого читать, уже порядочный человек – это тот, кто делает гадости без удовольствия.
1: Да.
2: Да, зачем их тогда делать, если не получаешь удовольствия, да?
1: А вот еще – легко не красть, тем более не убивать.
2: Да.
1: Куда труднее не судить. Подумаешь, не суди. А между тем, не суди – это целая философия.
2: Да, это правда. Это вот. И самое важное такое, запомните вот это все, что у любви нет размеров. Есть только «да» или «нет». А все, что мимо, это пустые разговоры, там, значит, измерения, это все «да», «нет».
1: Да.
2: Да,
1: сегодня, да. Бы, да, сегодня бы ему исполнилось 85. Но, коль скоро Гриша начал с истории, то я тоже историей и закончу. Радиостанция находилась там, где раньше телевидение было.
2: Шестой этаж.
1: Шестой этаж, да.
2: Без лифта.
1: И называлась она «Микс».
2: Нет, она за «Радио Диви».
1: «Радио Диви», ну, да. Потом стало «Миксом», да. И мы сидим такие, два наглых, веселых, и решили пошутить, и задали в эфир вопрос. Кем работает на нашей радиостанции Сергей Довлатов? И три варианта ответа дали. Там техник, монтер, звукорежиссер. Там, и только шестой человек, когда позвонил, говорит: «Вы что, издеваетесь, что ли?» Мне понравился такой возмущенный голос женщины был.
2: А до этого все нашли.
1: А до этого все, работает, да, да. Да, все помнили, как сейчас, что он работал техником, звукорежиссером и так далее. Да, гениальный человек. Вот один из тех авторов, которого я лично перечитываю. Он Ремарк Чехов.

0: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.
1: Криша и Эдмунд, что вы себе думаете? Это два старых перца.

0: Эдмунд Кашевский и Григорий Берг в программе «Старые перцы».
1: Старые перцы и новые рубрики. Вы знаете, решили мы... Да, посовещались и решили использовать служебное положение. Почему? Если летать за дорого можно, почему нам нельзя работать, так сказать, в кайф за интересно?
2: Да, вот посовещались с умными людьми, то есть самим собой. Вот
1: да, и мы решили.
2: Да, и мы решили, да.
1: Рубрика называется «Любимые песни». И вот сегодня начнем с Григория Петровича. Вот его, у него много любимых песен. Кстати, хороший у него музыкальный вкус, если не придуряется. А когда придуривается, начинает, тогда всякие можно ожидать варианты.
2: Нет, кстати, вот сейчас будет звучать Барри Уайт. Я сейчас могу сказать, открыл его благодаря женщине. Ну, в те времена все женщины были из Москвы. Тут, да. Такое, ну, такое время было, да.
1: Да.
2: От них не убежишь, да. И вот этот Барри Уайт, представляешь, что... И вот такой-то.
1: Ну, я не буду говорить, что... Она его с собой привезла?
2: Нет, не самого нет.
1: Но... Барри, заходи.
2: Да, ну она... Да-да-да. Вот это... Она сказала, у меня с собой есть Барри Уайт. Я тоже... А я не знал, я не видел его вообще.
1: А тебе надо было сказать, сколько градусов? Не спросил, нет?
2: Да, из этого, да. Она и так кассетку. Я говорю, а где Барри Уайт? Ну вот же он звучит. А, извини, пожалуйста.
1: Да. Вот дискотекарь, а? Не знал, кто такой Барри Уайт?
2: Откуда я знал? И, честно говоря, и потом... Но я понял, что Барри Уайт... Это на все времена.
1: Да, и любовь не проходит, так сказать, и до 3 сентября 2026 года. Да?
2: Ну, теперь любовь только к песням. Да. Да. С Москвой завязал все.
1: Нельзя.
2: Ну, хорошо.
1: Да.
3: Let's get away.

0: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама.
3: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
4: Привет, коллеги!
5: Любимая, привет! Я тут подумал.
6: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
7: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
8: Ты только посмотри, все по парам заходят. А ты не слышала? Оптика Филмон предлагает приобрести вторые очки за полцены.
9: Предложение действительно. Для покупки 2 солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filmon.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филмон.
10: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšu ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
11: До 21 сентября в магазинах Айбе лучшие предложения. Пельмени хинкали Вичи 400 граммов. 2 евро 99 центов. Копченая колбаса Галда Форэверс. Развесная 1 килограмм. 3 евро 99 центов. Макароны Добеле 500 граммов. Разные виды. Всего 79 центов. Айбе. Всегда под рукой.
12: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām. Lai viss gatavs skolai! Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā!
13: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
14: Школа зовет?
15: Эрде Электроникс отвечает супер ценами.
14: 17 августа по 13 сентября.
15: Большая школьная распродажа.
14: Смартфон Samsung Galaxy A16.
15: Всего 99 евро.
14: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
15: Все для школы по супер ценам.
14: Покупай выгодно в магазинах Эрде Электроникс по всей Латвии или на Эрде Вейклс ЛВ.
15: Поторопись. Большая школьная распродажа в Эрде Электроникс.
16: Mana diena ir pilna izaicinājumu, bet šeit es varu uzelpot un ieklausīties sevī. Un es nāku pēc tās sajūtas, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
17: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
18: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
3: Grammas Darī!

0: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
1: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.
2: Студии Эдмунд Кашевский
3: и Григорий Берг, которые сейчас кидают на пальцах, кто будет читать погоду.
4: Я лучше объявлю, что песня практически обо мне была бы, если бы не он.
3: Следующая. Песня про Григория. Заодно погоду тоже будет читать Григорий.

0: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама.
3: Вечер со звездой.
2: 3 сезона, десятки встреч, истории, которые невозможно было придумать. И вот мы открываем новую главу. Новый 4-й сезон проекта «Вечер со звездой» на Ретро-ФМ уже совсем скоро. До премьеры 4-го сезона смотрите самые яркие встречи прошлых сезонов на YouTube-канале Ретро-ФМ.
4: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзи» без программ.
2: ЛКПП ЛБ.
3: Вечер со звездой.
4: Зэм-зэм цены в магазинах Мэго. Теперь тушеное мясо, разные виды, только 99 центов. И гречка только 85 центов. Еще больше товаров по ценам Зэм-зэм в Мэго.
5: Шир политическая реклама. Апмаксā партия суверенā вара.
6: Токсискайс рассолс, кремлини, вате. Valdoši tikai Karina Birkas citādi domājošiem cilvēkiem, jo aiz šiem vārdiem viņi slēpj savu neizdarību, gļēvumu un negausību. Viņiem nav piedāvājumu tautai. Valdošās diletantu un neliešu partijas ir jāpadzen prom. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numuru 1.
5: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partija suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi, 130 gramu, 1 eiro, 69 centi. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi, 1,5 litrs, 1 eiro, 29 centi.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Top, top, top. Akcionierne.
12: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
13: Общество Латвийской кредитной поддержки программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
14: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзибис» программа ЛКПП ЛВ.
15: Завтра в Латвии переменная облачность. Ночью и утром в отдельных районах образуется туман. Местами, преимущественно в центральных и восточных частях страны, пройдет кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, слабый до умеренного. В Лепе и Венспилсе до плюс 20, в Даугавпилсе, Резекне, Красное плюс 22, в Риге плюс 20 и тоже переменная облачность.
4: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и палейдзības программа ЛКПП ЛВ.
16: Sveiki, здрасте, привет. До 19.00 вы слышите голос Григория.
17: Я Эдмунда.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
2: На телевидении.
3: Нет, быть телевидением. Радио, да. Это не просто радио. Ретро ФМ, да. Да. Это практически телевидение.
2: Да, на в принципе, да, у нас есть и видео-подкаст тоже, и видео-различные трансляции.
3: Да ладно.
2: Да, а вон, видишь, камера стоит, она тебя снимает и в интернет выкладывает.
3: Камера не стоит, в камере стоят и сидят. Да, да, да, но ладно. Ничего, да. Так вот, хотелось бы, знаете, на телевидении, что интересно, это сейчас там болтает много, а раньше были фильмы, которые вы, надеюсь, тоже знаете, которые хотелось, чтобы сумел ожить. И самое главное, как вы, что вы увидели в этом фильме? С чего
2: что
3: начнем?
2: Вы для себя взяли?
3: Да, с чего начнем? С какого фильма?
2: Ну, давай что-нибудь такое народное.
3: «Веселый ребят», что ли?
2: Не. Что-нибудь более сюда близкое и понятное. Что-нибудь про работу, про завтрашний день.
3: О! Роман на службе, то есть...
2: Служебный роман,
3: о, в смысле. Да, служебный роман, я сразу могу сказать, это правда очень интересный, такой живенький.
2: Жизненно.
3: Такой, да, жизненный, да. И каждый когда-то переживал что-то подобное, а если не что-то подобное, то есть все равно, что вспомнить.
2: Да, и 244-244-14, присылайте, что вы вынесли для себя, посмотрев фильм «Служебный роман».
3: Да, имена не надо, поскольку начальница может услышать, да. Да, жена может узнать, да, муж тоже. Ну, так просто, вот какая тема такая интересная,
2: мистер. Это все. Мистер Икс и миссис Игрек.
3: И миссис Смит.
2: Да. Или, да. Ну, в принципе, интересно, да, вот как вам зашел этот фильм, что вы для себя взяли? 244-244-14.
3: И как вы зашли в этот фильм.
2: Да. А какая там музыка?
3: Да, это хорошая музыка, правда, и песни, да, какие там, я уже не помню.
2: Ну как, ну вот, в частности, например, вот эта песня... А почему? Ух, это же можно сказать, стало народным хитом.
3: Прогноз погоды?
2: Типа того, да. Итак, «Служебный роман», 244-244-14. Что вы оттуда взяли?

0: Вот и первая ласточка. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вас зовут, представьтесь.
1: Меня зовут Юля.
0: Итак, Юля, вы по части кино, да, звоните?
1: Да, по этому замечательному фильму «Служебный роман». Я для себя вынесла такой урок, что из любой женщины, из любой, так сказать, мымры можно сделать женщину-красавицу, конфетку. Ну, то есть можно немножко переиначить и сказать так, что мымр женщин просто нет. Все красавицы. Надо просто правильно к себе отнестись, подобрать правильный образ, одежду, макияж, и ты будешь красотка.
2: Да, ну вас, вот вам-то зачем? Вы и так красивая, Юля, я же слышу. Да.
1: Ага. Да, спасибо, спасибо, да, стараемся.
2: Стараемся.
0: Да, удачи вам, спасибо, Юля.
1: Да, спасибо.
0: Да, ну, что можно сказать, это замечательно. Правда, я не помню, кто это сказал из великих, что некрасивых женщин вообще в жизни не бывает. Есть мало алкоголя, просто мало водки.
2: Вот хороший алкоголь, хорошая женщина, понимаешь? Да. Плохой алкоголь, да, и голова болит, и чего-то осталось, да, вот это вот. Да. Да, да, да, это, конечно, да. Извините, пожалуйста, да, у вас свои воспоминания должны быть.
3: Программа «Старые перцы». Григорий и Эдмунд.

0: Given празднует день рождения. Выигрывай скидку до 40% на украшения в магазинах Given и на Given.lv только в сентябре.
1: Навигатор Retro FM Латвия. Когда все стоят, мы едем. В добрый час всем, кто в пути.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Getter совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол CarGlass.
3: Ну, понеслась душа по пробкам, и начнем с Густава Земгалагатве. От Гаужас до Бривибас аж 13 минут удовольствия.
4: Кулдигас и Ева, поворот на Даугривас, там много чего.
3: А я еще раз про Густава Земгалагатве вам расскажу. От Гаужас налево, если на Бривибас, то это тоже 13 минут, причем еще и чуть-чуть, с хвостиком.
4: Карли Унманес Гатве, поворот на Винибас Гатве, 6 минут стоять нужно, ничего себе.
3: А 7 минут надо стоять, если по Булю поедете, от Дзегужу до Даугау. Ривас.
4: Крон, Вольда Бульвар. Да, до Валдемара, смотрите, 6 минут.
3: А Калпака Бульвар от Элизабетес до Кристиана Валдемара. А там-то что, господи, на 7,5 минут.
4: Так, улица Деглова, тут 6 минут.
3: О, Даугав Гривас от Ранте Дамбиса до Дурбес. Там что-то, да, ерунда, 6,5 минут.
4: Ивантовый мост уже привыкает стоять, пока только на 7 минут.
3: Ну, закончим на закуску, дадим вам бульвар Кронвальда. От Миттеля до Кристиана Валдемара тоже на 6 минут и где-то с половиной. Ну, я вам скажу, в принципе, пока не страшно. Но вот когда встанет Вантовый мост...
1: Навигатор совместно с CarGlass.
5: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
1: Реклама. Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Persiki 1,79 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus kūtīdētas olas olūksne 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,59 €. Rimi.
6: Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
7: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi pagātinātājs. Uzturi pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
9: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Var aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
10: Школа зовет?
11: РД Электроникс отвечает суперценами.
10: 17 августа по 13 сентября.
11: Большая школьная распродажа.
10: Смартфон Samsung Galaxy A16.
11: Всего 99 евро.
10: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
11: Все для школы по суперценам.
10: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на РД Vehicles LV.
11: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс. РД Электроникс.
12: Ahoj, kaimiņ! Tu atkal auto mazgā?
13: Jā, jau trešo reizi! Lupata netīra! Esmu pilnīgi slapš! Es jau pats putās un auto joprojām netīrs!
12: Nu, veči, nu beidz čakarēties!
13: Nu, bet es pats gribu!
14: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts. Washcar.
15: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
16: Гриша и Эдмунд, что вы себе думаете? Это два старых перца.
4: Да, ну заметили, тут пишут люди, как-то вы прям заметили, надо осторожно к этой теме относиться.
3: И вот, что значит осторожно?
4: Ну вот этот человек и пишет, вот хорошо, что вы отметили, жена может услышать, да и муж тоже. Ой, да, вот это вот.
3: Да, а вот совершенно конкретно пишет человек, что вот мой служебный роман длится почти полвека, а вынесли мы в коллективе следующее мнение, что на похороны сослуживцев по одному рублю скидываться это скверно, по пятерке будет в самый раз.
4: Там бы висели за 5 рублей. Это если в те времена.
3: С каждого.
4: В те времена.
3: Да.
4: Это месяц можно было гулять коллективом.
3: Это банкет можно было такой закатить, что я тебе дам.
4: Да, да, вот хорошо, да. Да, вот Людмила пишет, очень интересно, ох уж эти мужчины и женщины не могут найти консенсус всегда со всех сторон, компромисс. Ну, во-первых, опытная женщина всегда найдет у мужчины консенсус, ага. Да, какой бы он ни был, да.
3: Да. Да,
4: вот, ну и компромисс у женщины. Да, сколько угодно там компромиссов у женщины. Да, так что, вот вы знаете, ведь жизнь как проходит, смотрите. Третью часть жизни, 8 часов где-то, мы спим. Третью часть жизни.
3: А кто-то и побольше.
4: Да, третью часть мы проводим на работе.
3: Да.
4: А все остальное до работы доехать, с работы вернуться, да, с,
3: покушать.
4: С дитями погутарить, да. Нужно там с тёчей что-то отметить, да, это все такое-то. Вот жизнь вся основная на работе.
3: С тестем выпьем.
4: Да, на работе, я сразу могу сказать.
3: А если кто-то сидит еще и, там с рыбалкой, неровно дышит в сторону удочки, ну, то тоже там сидит, дергает эту удочку.
4: Вот поэтому ужас. В семейной вот жизни нет в той самой семейной жизни и остальной тоже. Основная
3: в семейной жизни нет места служебному роману, ты хочешь сказать?
4: В семье?
3: Да.
4: Ну, я даже не знаю. Там больше вы выясняли, плохо или хорошо, если женщина больше зарабатывает. Это что-то плохое для семьи, объясни мне. Пускай зарабатывает больше.
3: А кто всем мешает?
4: Не в деньгах же счастье.
3: Действительно,
4: правильно?
3: В их количестве.
4: Да, ну а вот почему вот в семье как-то вот затухает это вот, так сказать, страсть, а на рабочем месте она просыпается, особенно сидишь под лестницей, под которой, помнишь, этот фильм, вот как раз там туда-сюдой бегают, так сказать, красивые ноги.
3: И ручки падают из рук.
4: Да, вот это вот. Это как-то интересно вообще. Ну, вот смелее, не надо там как-то там бояться, чего стесняться.
3: Да, но тут еще пришло, ну а давай музычку вот, послушаем.
4: Ну, хорошо.
3: Или ты хочешь быстренько?
4: Ну, вот Андрей Шуктомов что-то тут.
3: Ну, это мы потом поставим voice track.
4: Алла, да.
3: Алла, ну быстро, быстро.
4: Служебный роман, когда мне было 12, было смешно. 12 уже, да.
3: Она уже понимала,
4: это
3: что в
4: садике, наверное, да. Когда 30 плюс, грустно. А сейчас ностальгия нас в набитых трамваях качает. Ну, что могу сказать? Пешком ходите больше, да.
3: Да, и качать не будет.

0: Добрый день. Хотел сообщить о дорожной обстановке, что между Икшпилем и Огрой произошла очень серьезная авария. Есть погибшие, и движение абсолютно заблокировано. То есть надо ехать в объезд, если едешь в Огрой, надо ехать в объезд по Таллинской. Все, спасибо за внимание. Всем добра.
1: Эдмунд Кашевский и Григорий Берг. В программе «Старые перцы».
2: Ну, то есть такая авария серьезная, что по Таллинскому надо объезжать. Да, к сожалению, с летальным исходом. Ну, люди добрые, будьте внимательны за рулем, а?
3: Да, больше уделяйте хорошей музыке, отличному настроению и тех, кто рядом.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 centi. Čipsiem un dip mercītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Гриша и Эдмунд, что вы себе думаете? Это два старых перца.
2: Здравствуйте, это опять Юля. А я вспомнила еще очень классный момент из этого фильма, когда если у тебя начальница, у которой не очень хороший вкус, и она говорит тебе, что не надо покупать эти сапоги, значит, надо брать.
3: Ну, обувная тема у нас раскрыта.
4: Да, вчера же была, по-моему, обувная тема.
3: Да.
4: Да, как раз про финские сапоги. Которым было метать.
3: Метать, да. Ой. Причем у женщин до 38 размера исключительно. Да, ну что, Юля, спасибо вам, да, за ремарку. Чувствуется, что вы в теме.
4: За ремарка. Спасибо, да.
3: За ремарка отдельное спасибо.
4: Да, но все-таки, а что тебе понравилось в этом фильме вообще? Вот. Я хорошо помню, вот для затравки скажу, конец 90-х годов, там какой-то пришел такой, новоявленно было, надо было что-то там, лайфспринги всякие такие, ужас, эти ходили, да. И вот он сказал, сегодня будем устраивать, на радио пришел, тимбилдинг. Что строить будем? Тимбилдинг, как это? Но фильм смотрели, такой сурно, да, смотрели. Но это когда собираются вот все вместе, да, там на квартире, да, и устраивают, то значит мероприятия такие веселые.
3: Раньше это оргия называлась, а теперь тимбилдинг.
4: Да. Мне так это слово запомнилось, я подумал... Да, там было весело вообще-то, тимбилдинги, а мы это по-другому как-то называли.
3: Я говорю.
4: Нет, ну, в свое время звали в кино сниматься, да, девушек. Странно, что многие соглашались, я совершенно не пойму.
3: Да, я тебе скажу, для некоторых это трамплин был, светлое будущее.
4: А у вас камера есть? Есть, мы дома забыли, да. Да, вот так. И никто не просил потом камеру показать, даже не знаю. Почему, да? А, какие были времена.
3: Да, ну, да. Служебный роман, в общем-то, о чем фильм, если так разобраться?
4: Ну, как о чем? Что нужно стремиться не только мужчине, женщине, но и мужчине понравиться начальнице, и тебе что-то обязательно обломится, там, может, какую-то должность.
3: Серьезно? Займешь?
4: Ну, конечно. Да, но почему тогда вот секретарша вот так всегда хорошо устраивается по жизни? Ну, хотя бы в рабочее время. Ну, вот подумай об этом, да? Там, а ты помнишь, от кого квартира? Ваш это анекдот. Когда муж вернулся с командировки, и вдруг там лежит начальник его в постели. Он говорит, что это такое? А почему ты не спрашиваешь, откуда квартира? Я спрошу, что это такое? Почему ты не спрашиваешь, откуда автомобиль? Что это такое? Ну так и далее. Да, говорит, да я не опять спрошу, что это такое? Почему он голый лежит в постели, не накрытый новым пуховым одеялом? Да. Вот это забота. Да, это, конечно, ну, умная женщина, она всегда и сама устроится, и мужа пристроит хорошо, и квартиру, да. Ой, это тоже есть что-то. Вспоминать что-нибудь такое, ну что ж такое там? Юля вот смело сказала, ей нужны сапоги. Да, тут, правда, телефон, а есть телефон. Если Юля, конечно, мы можем в эфир, конечно, телефон, да, да. Ну, а что такое?
3: Ну, Гриша, ну, а что? Тебя не учили, что джентльмен должен быть...
4: Джентльменом и просто отдаться.
3: Во-первых, джентльмен не должен быть скряга, это во-первых. Во-вторых, джентльмен должен именно быть джентльменом и не распускать рот там, где не надо.
4: Но самое главное, джентльмен должен. Вот должен и все, должен.
3: Просто
4: должен по жизни,
3: да?
4: Должен.
3: А как говорила великая Раневская вообще вот по таких ситуациях, если женщина идет с опущенной головой, у нее есть любовник. А если женщина идет с гордо поднятой головой, у нее есть любовник. А если женщина держит голову прямо, у нее есть любовник. И вообще, если у женщины есть голова, то у нее есть любовник. Это Раневская говорила.
4: И сапоги.
3: И сапоги новые.

0: Given празднует день рождения. Выигрывай скидку до 40% на украшения в магазинах Given и на Given.lv только в сентябре.
1: Реклама. Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего! До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Octavia от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Menace Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый! Мего ЛВ!
2: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. What
3: is love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Hathaway. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу Сервис. Информирует Flixen Life.
4: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
5: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 31 августа. Грецкие орехи 200 грамм 2,49. Миндаль 200 грамм 2,89. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
6: Flow up.
7: Flow up.
6: Flow up.
7: Flow up.
8: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup. Flow up. LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
11: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняма и палейдзības программа. ЛКПП ЛВ.
12: Завтра в Латвии переменная облачность, ночью и утром в отдельных районах образуется туман. Местами, преимущественно в центрально-восточных частях страны, кратковременный дождь и даже, возможно, гроза. Ветер западный, юго-западный, слабого до умеренного. В Лепе Венспилсе до плюс 20, в Даугавпилсе Резекне Крастве плюс 22, возможно, в Риге, как и всюду, плюс 20.
11: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняма и палейдзības программа. ЛКПП ЛВ.
13: Guten Morgen еще раз, это Эдмунд Кашевский и Григорий Берг. До... С каким мы здесь?
14: Да.

0: Присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!
2: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
3: Реклама.
4: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
5: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
6: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу.

0: Программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
1: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
2: До 21 сентября в магазинах «Айбе» лучшие предложения. Пельмени «Хинкали Вичи» 400 граммов, 2 евро 99 центов. Копченая колбаса «Галда Форэверс» развесная 1 килограмм. 3 евро 99 центов. Макароны Добеле 500 граммов, разные виды. Всего 79 центов. Айбе, всегда под рукой.
3: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
4: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Ого, такие свежие и по такой хорошей цене. Это того стоит. На этой неделе в Lidl. Бананы 1 кг с Lidl Plus 79 центов. Сливочное масло Pilos 170 грамм 99 центов. И капсулы для стирки Ariel 60 штук 13,99. Lidl. Стоит того. What is
6: love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Hathaway. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 20 ноября, пятница, Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу Сервис. Информирует Flixen Life.
7: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
8: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
9: Kabare! Взрослых мужчин.
10: Григорий и Эдмунд.
11: Да, кабаре взрослых мужчин, которые сейчас факты вытащат на свет Божий. Я не знаю, может быть, вы этот как-то пропустили это сообщение, но в принципе случилось то, что Джон Леннон, будь он жив, сейчас был бы дедом уже как 2.5-3 дня. Слушайте. Так же, как Гриша. Да, это... У вас в один момент, кстати, внук.
12: Это тоже 3 сентября, великий день, я смотрю, да, все-таки.
11: Да. Да, вот сын Джона Леннона от Йоки Оно, кстати, у него любопытное имя, Шон Оно Леннонон, Шон Оно, представляешь?
12: Нет, это женщина должна говорить от кого, а у мужчины все дети его, все равно от каких женщин, вот, понимаешь там, да?
11: Да. Да. Но вот мальчику уже 50 лет стукнуло, и...
12: Мальчик?
11: Да, и вот он, наконец, со своей партнершей, официально она не является его жена, она партнерша Шарлотта Кэмп Мюль. Она, я так понимаю, Deutschland или Österreich, или
12: тоже,
11: Швейц.
12: Ее имя тоже так важно.
11: Шарлотт Кэмп-Мюль.
12: Шарлотт.
11: Звучит, да. Вот, они произвели на свет первенца. Сколько лет девушке не сказано, но мальчику 50. Представляешь, в 50 лет первый раз стать отцом.
12: И кто скажет, что это не мальчик?
11: Да, действительно. Если бы ты в 50 лет первый раз стал отцом...
12: Нет, меня всегда удивляли мужчины, которые, знаешь, там в 90 лет, 95 становятся. Я думаю,
11: зачем ты Аль Пачино так?
12: Да, неужели неправда веришь, что они стали отцами?
11: Да, ну, как-то так. Так что, вот, к сожалению, Джон не увидит своего, так сказать, внука, но... Ну ладно. Как-то так случилось, что фамилия Леннон имеет свое продолжение.

0: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Felicita на Retro FM. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
2: Эй, ко мне брался Феличита второго разлива.
3: Не, вторая Феличита. Да, ну. Добрый день, любимая радио Ретро ФМ. Добрый, а можно в рубрике Феличита поздравить красивую и умную девушку по имени Ольга из Даугавпилса Динабурга. Гриш, конечно, можно.
2: Даугавпилс Динабург, красивая и умная.
3: Динабург,
2: в Динабурге умная,
3: название.
2: Красивая, да?
3: И красивая, и умная.
2: Это, так. И это одна и та же.
3: И просьба поздравить ее с 3 сентября красивой песней. Так и написано, песней. Да. Но...
2: Потому что это Лайма Вайкула будет петь. Она тоже пела так странно, с акцентом каким-то.
3: Да, и вот эту заявку прислали друзья с уважением причем. Ну что же, друзья, с не меньшим уважением к вам и к красивой девушке Оле мы нажимаем на кнопочку вот это,
2: на
3: вот
2: левее
3: и нажимаем на Лайму Вайкула. И полетела песня по бескрайним просторам эфира туда, в Динабург, в Даугавпилс.
2: И обратно.
3: И обратно, да.

0: Присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!
2: Григорий и Эдмунд в программе «Старый перц».

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Reklama. Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim, pērkot vismaz divus biezpiena sieriņus magijā, dažādi veidi, 40 vai 45 grami, par vienu maksā 29 centus. Pērkot vismaz divas maltās kafijas Jakobs Kronung 500 grami, par vienu maksā 6,99 €. Žāvētu augļu un riekstu maisījumiem Rimi 500 grami 40% atlaide. Rimi.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Не выключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
8: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
9: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
10: Школа зовет?
11: РД Электроникс отвечает суперценами.
10: 17 августа по 13 сентября.
11: Большая школьная распродажа.
10: Смартфон Samsung Galaxy A16.
11: Всего 99 евро.
10: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
11: Все для школы по суперценам.
10: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на РД Vehicles LV.
11: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс.
12: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FLOWAP. Ieskaties FLOWAP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
14: Феличита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
15: Уже?
16: Ну, давай уже, да.
15: Третье Феличита. Да, зачем? Слушай, вот понеслось.
17: Третье пришествие Феличиты.
15: 3 сентября, 3 Феличита. Привет моему любимому мужу. Приятно читать от женщины. Привет моему любимому мужу Даниэлю, моему галчонку. С любовью, твоя лягуха, Лера. Да, ну у вас, да, семья, галчонок, лягуха. Да, ну ничего, тут, как говорится, будь или не будь.

0: Присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!

0: Лихашевский и Григорий Берн. В программе «Старый поп-нетец».
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
0: Эдмунд Кашевский и Григорий Берн. В программе «Старые перцы».
2: Ну, Гриш, слава богу, отстрелялись. Филичита, тут еще одна пришла, но это уже завтра, извините, мы уже не успеем.
3: Завтра, завтра, в очередь становитесь,
2: да? В очередь, да. Потихоньку на финиш будем выходить.

0: И практически уже рыдающий Григорий Берг.
1: И прощающийся Эдмунд.
0: Да. Ну что, будем прощаться. Мы на сегодня вроде как все исполнили. Завтра конкурсы будем играть.
1: Да, завтра будет маленькая среда.
0: Да.
1: И большая пятница, я так понимаю.
0: И настоящая пятница.
1: И настоящая пятница, да.
0: Да, это вам никакой не есть фейк. Это будет настоящая пятница. Но мы не знаем, что будет завтра. Наше дело быть счастливым сегодня. Кто это сказал, не знаем, но хорошо, чертовски хорошо сказано. Григорий Берг
1: и Эдмунд Кашевский.
0: Bye-bye.

0: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
1: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

0: 7:20.
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
2: Реклама. Back to City. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piektdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finansējumā.

0: 7:59.
1: Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего! До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Octavia от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Menace Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый! Мего ЛВ.
2: Интересантус фактус пар накотнес мобилитати пиедава Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
4: Завтра в Латвии переменно облачность, ночью и утром в отдельных районах образуется туман. Местами, преимущественно в центрально-восточных частях страны, пройдет кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, слабый до умеренного. В Лепе-Венскусе до плюс 20, Даугавпилсе, Резекне, Краснове плюс 22, в Риге плюс 20 и тоже переменная облачность.
3: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
2: Завтра в Латвии переменная облачность, ночью и утром в отдельных районах образуется туман. Местами, преимущественно в центрально-восточных частях страны, пройдет кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, слабый до умеренного. В Лепе-Венскусе до плюс 20, в Даугавпилсе Резекне Красное плюс 22, в Риге плюс 20 и тоже переменная облачность.
1: Вы слушаете RetroFM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
2: Завтра в Латвии переменная облачность, ночью и утром в отдельных районах образуется туман. Местами, преимущественно в центрально-восточных частях страны, пройдет кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, слабый до умеренного. В Лепе-Венспилсе до плюс 20, в Даугавпилсе, Резекне, Красное плюс 22, в Риге плюс 20 и тоже переменная облачность.
1: Вы слушаете RetroFM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

столичной будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы над